0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
4: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении двух южноуральских семей орденом «Родительская слава». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в личном канале в МАКТе. За каждый из этих наград не годы, а целая жизнь, ежедневный родительский труд, терпение и безграничная любовь, отметил глава региона. Романовы из Магнитогорска воспитывают 10 детей, Чижовы из Челябинска воспитали 7. Орден «Родительская слава» относится к наградам высшего уровня. Всего его удостоены 11 южноуральских семей. Теперь этот список пополнили Романовы и Чижовы. На Южном Урале сегодня живет более 50 тысяч многодетных семей. Система поддержки семей с детьми продолжает развиваться. Уже более 500 гостиниц могут заселить южноуральцев по цифровому ID. Гостиницы внесли в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии информацию о том, что могут заселять гостей через мессенджер Макс. Метку, которая подтверждает такой формат заселения, можно увидеть в публичной карточке отеля во вкладке «Про объект». В Главном управлении координации развития туризма Челябинской области обратили внимание, что в единый реестр добавили отдельный фильтр, через который можно найти объекты с заселением по цифровому ID. Проект Челябинской областной детской клинической больницы победил на всероссийском конкурсе ЕЦП «Признание-2026». Он автоматизировал получение оперативных данных по участку и упростил принятие решений врачом. Как пояснили в Минздраве региона, проект объединяет данные из медицинской информационной системы, которая анализирует ключевые показатели здоровья детей, профилактическую работу и динамику участка. Это экономит время на сбор и анализ данных, снижает рутинную нагрузку на сотрудников и повышает качество и своевременность решений. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

С добрым утром, дорогие друзья! С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Я желаю вам хорошего четверга, легкого утра. Пусть оно проходит комфортно и без суеты. Ну и, конечно же, с музыкой высшей пробы. С добрым утром, дорогие друзья!

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

7 часов 46 минут в Челябинске. Дорогие друзья, скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 12 градусов выше нуля. В течение дня температура поднимется до 20 градусов Цельсия. Нас с вами ждет облачная погода с прояснениями, но сегодня еще возможен дождь. Поэтому, если вы еще не вышли из дома, то захватите с собой зонт. Конечно же, не забудьте хорошее настроение. Ну и давайте вместе отправимся покорять этот мир. С добрым утром, дорогие друзья!

0: Гордон Хаскилл, «How wonderful you are» прямо сейчас в нашем эфире прозвучало. Дорогие друзья, ну и вы помните, что вы прекрасны и неповторимы, поэтому все самое лучшее сегодня будет точно для вас, ну и, конечно же, для начала музыка высшей пробы. Спасибо огромное, что проводите это утро с нами. Я, Соня Дегтярева, желаю вам, чтобы день был легким и насыщенным на приятные события. А мы с вами завершаем этот музыкальный час. Следующий начнем с новостей от Елены Трубниковой. Ну а впереди нас ждет много отличной музыки. Не переключайтесь.
1: Юкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске предстанет перед судом 17-летний житель Пермского края. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По версии следствия, несовершеннолетний в составе организованной преступной группы занимался дистанционным мошенничеством. Ему отводилась роль курьера. Он забирал деньги у обманутых граждан и передавал соучастникам. С августа по сентябрь 2026 года подросток в Челябинской и Курганской областях похитил более 3 миллионов рублей у 7 потерпевших. В ходе следствия арестовали здание, жилой дом, земельный участок и автомобиль, принадлежащий законному представителю обвиняемого. Общая стоимость арестованного имущества более 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска. Дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство. На ОТВ состоится премьера сериала «Женя плюс Женя» 26 сентября в 19:30. Смотрите на телеканале и на сайте 1obl.tv. «Женя плюс Женя» – это молодежный вертикальный сериал о взрослении и дружбе в ритме Челябинска. Вертикальный формат впервые показывают на ТВ, а сюжет разговаривает с молодежью на понятном языке. Челябинск стал важной частью проекта. Его ритм – улицы, люди и узнаваемая атмосфера. Продюсеры задействовали новые и знакомые локации, региональные бренды, челябинские саунд-группы и музыкантов. Более 100 жителей города и области приняли участие в кастинге актеров массовых сцен. Для региона это культурное событие в преддверии 2027 года, когда Челябинск станет культурной столицей России, и возможность показать Южный Урал как площадку для современных медиапроектов и молодежного кино. Информационный медиапартнер – медиахолдинг «Первый областной». На улице братьев Кашириных у Ворошиловского универсама в Челябинске зацвел чубушник, который также называют садовым жасмином. На кустарнике распустилось больше десятка цветов. Биолог из ЧелГУ Павел Попков объяснил это явление десинхронозом, когда кустарник из-за каприза погоды путает времена года. Это единичные случаи, и чаще им подвержены молодые растения. Крупные кусты слабее реагируют на температурные сбои, отметил мужчина. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Еще раз доброе утро, дорогие друзья. С вами у микрофона по-прежнему я, Соня Дегтярева. Продолжаем этот день красиво. Пусть наша музыка подарит вам комфорт и укутает вас, словно уютный плед. Прямо сейчас в нашем эфире кавер на композицию «Every Breath You Take» от группы The Police. Так как эта композиция написана фронтменом группы Стингом, песня имеет особую тихую прелесть. Давайте насладимся женской интерпретацией этой композиции.
1: Кавервилль на радио 100.
2: Спонсор рубрики «Enza Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «Enza Home» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «Enza Home». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на радио 100.

на всю франшизу. Кинокомпании «Наше кино» и «Метеор Студия» представили трейлер семейной комедии «Приключения пингвиненка». Фильм выйдет в российских кинотеатрах 12 ноября. Главный герой картины – пингвиненок Кви, который живет в московском зоопарке вместе с родителями и куратором Анной. Все меняется, когда зоолог Виктор Поленов решает перевести Кви в другой город для участия в научном проекте. По дороге происходит авария, и пингвиненок оказывается один посреди Москвы. В фильме снялись Павел Прилучный, Валентина Ляпина, Диана Пожарская, Роман Курцин, Зоя Бербер и Андрей Андреев. Прилучный сыграл зоолога Виктора Поленова, а Ляпина – куратора Анну, которая отправляется на поиски Кви. Создатели называют фильм историей о семье, дружбе и стремлении вернуться домой. Exclusive News. Роберт Паттинсон рассказал о сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза. По словам актера, вторая часть будет гораздо амбициознее оригинала и предложит совершенно новый взгляд на историю героя, хотя и сохранит некоторые элементы атмосферы первого фильма. Об этом сообщает Variety. Сюжет «Бэтмена 2» пока держит в секрете. К своим ролям вернутся Паттинсон в образе Брюса Уэйна и другие актеры из первой части. В фильме также сыграют Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн. Кроме того, в актерский состав вошли Чарльз Дэн, Брайан Тайри Генри и Себастьян Кох. Премьера «Бэтмена 2» запланирована на 18 февраля 2028 года. Сценарий Мэтт Ривз завершил еще в июне 2025. Таким образом, между выходом двух фильмов пройдет почти 6 лет. Первая часть вышла в марте 2022 года. Exclusive News на Радио 100.

0: Уже совсем скоро в нашем эфире свежий выпуск нашей совместной программы с имидж-клубом «Светлана. Азбука моды». В этот раз Марина Суханова добралась до буквы «И». И речь пойдет о легендарном японском дизайнере Исее Мияки. Почему он легендарный, мы узнаем совсем скоро. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. У нас интересно.
1: Осенний джаз на радио 100.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «И», а посему быть рассказу о великом японском дизайнере одежды, имя которому Исей Мияки. А великий он потому, что смог соединить моду, технологии и искусство. Вообще в мире моды сотни талантливых дизайнеров. Все они ищут новые формы, материалы, смыслы. Десятки из них вошли в историю. Их почерк и знаковые предметы одежды узнают сразу. Например, Коко Шанель и твидовый костюм. Кристиан Диор и силуэт New Look. Ив Сен-Лоран и женский смокинг. А есть дизайнеры-гении, таковых единицы. Они создают нечто принципиально новое. Меняют само представление о том, какой может быть одежда, как она взаимодействует с личностью, культурой, технологиями. Таков наш сегодняшний герой Исей Мияки. Вообще, рассказывать об одежде – занятие неблагодарное. Лучше один раз увидеть. Поэтому сразу отсылаю вас за просмотром коллекции Исея Мияки на страницу нашего подкаста ВКонтакте. Смотрите либо на моей персональной странице, либо на странице «Радио 100 Челябинск». Итак, что мы должны знать про вклад Исея Мияки в мировую моду? Его авторский почерк базируется на оригами – древнем японском искусстве складывания бумаги. Уже готовые вещи он помещал между двумя листами тонкой бумаги, а затем сжимал их, используя пар. Получалась плиссированная одежда. И плиссировка эта была вечной. Платье можно было стирать, сминать, завязывать узлом, небрежно перевозить в чемоданах и не гладить после этого. Оно никогда не меняло форму. Оно приятно обволакивало тело, в нем было комфортно и приятно находиться, ведь в нем не было пуговиц, застежек, корсетов, жестких швов и прочих ограничений. До Исея Мияки комфортной считалась одежда, например, пижама из фланели для дома. Мияки же позволил человечеству не выбирать между комфортом и красотой. Он возвел удобство в ранг искусства. Его способ плиссировки был запатентован. Линейка одежды получила название Pleats Please Line – изделия, которые не мнутся при складировании. Изобретение вечной плиссировки, кстати, отменило не только утюжку и глажку, но и размерный ряд одежды, ибо складки такой плиссировки просто в разной мере раскрывались на худом и упитанном теле. Мияки запустил суббренд «Бао Бао», в коллекции которого были сумки, чемоданы и кошельки. Аксессуары были изготовлены из сетки и покрыты слоем мозаичных треугольных панелей из ПВХ. Благодаря этому любая сумка легко могла менять форму и даже размер. Выглядела она очень футуристично, но при этом оставалась функциональной, и это сразу превратило ее в объект искусства. Поэтому Бао-Бао навсегда стала фаворитом среди дизайнеров, архитекторов, художников. Вы, кстати, и сегодня, спустя 20 лет с момента выпуска сумки Бао-Бао, можете заказать такую сумку себе на маркетплейсах. В 2005 году Музей современного искусства в Нью-Йорке впервые за всю историю человечества в качестве экспоната современного искусства представил одну из моделей коллекции Исея Мияки – «A piece of cloth» – «Кусок ткани». Как вы понимаете, это не могло быть простое платье. Это была целая концепция. Исей Мияки задумал исключить из производства одежды этап раскроя и сшивания ткани. Вдумайтесь! Создать одежду без раскроя и шитья. Безумная идея, но Мияки ее решил. В ткацкий станок заправлял одну нить, управлял ею через компьютер и связал некую трубу со встроенными швами, которые выглядят как едва заметные контуры. Так и продавали. По факту трубу вместо свитера, шапочки и платья. Ты домой приносил эту трубу, брал в руки ножницы, Каждый предмет одежды нужно было просто вырезать из этого полотна ткани, как бумажную куклу, и надеть на себя. Что это, как не соединение моды, современного искусства и технологий? И если про такие факты мало кто знает, то про дружбу Мияки и Стива Джобса нам рассказывали из каждого утюга. Поэтому обыватель знает, что Джобс все время ходил в черной водолазке от Мияки. Но есть нюансы, о которых я сейчас расскажу. Они познакомились в 1990 году, когда Джобс побывал в офисе Sony в Японии и увидел там униформу сотрудников компании. Он попросил Мияки сделать то же самое для него и его команды. Японский дизайнер просьбу выполнил, но команда Джобса слишком прогрессивная и свободолюбивая, и она восприняла дресс-код как ограничение и отказалась носить униформу. А для Джобса Мияки скроил водолазку, причем специально под его покатые плечи, и подарил партию из 100 штук. А то некоторые до сих пор наивно полагают, что богатый Стив Джобс в буквальном смысле ходил все время в одной и той же водолазке. К сожалению, я ограничена по времени, поэтому предлагаю вам самостоятельно продолжить изучение наследия Исея Мияки. Там еще много интересного со словами «впервые». Например, «прозрачные лонгсливы тату» с принтом, имитирующим татуировки. Такой трибьют рок-н-роллу и современному искусству. А также оммаж традиционному японскому тату-искусству якудзы. Да, это впервые на подиуме показал Мияки. А Жан-Поль Готье, Мартин Маржела и другие дизайнеры спустя много лет продолжали вдохновляться наследием великого японского дизайнера и тоже демонстрировали нам прозрачные лонгсливы с татушками, как бы набитыми на теле моделей. Изучайте моду, это расширяет ваш интеллектуальный горизонт. А закончить этот выпуск азбуки моды предлагаю традиционным. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Дорогие друзья, рада встрече на волне Радио 100 с вами этим утром. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Пусть наша музыка поможет мягко войти в день и почувствовать, что все идет своим чередом. Прямо сейчас Люкс Тайм, а в ней Джордж Майкл и Астру Жилберту. Отличного утра!
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия благодарна и признательна за приглашение Владимира Путина на саммит G20. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы определимся и проработаем его по дипломатическим каналам», — сказал он. Глава Госдепа Марко Рубио отмечал, что участие в мероприятии станет для Путина возможностью пообщаться не только с американским коллегой, но и с другими мировыми лидерами. Группа 20 включает ведущие экономики мира, а также африканские и европейские союзы. Саммит объединения пройдет 14-15 декабря в Майами. В Кремле отмечали, что Россия примет в нем участие на высоком уровне. Эксперты уже ведут работу над согласованием необходимых документов, но поедет ли туда президент, еще неизвестно. Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России развивается в соответствии с прогнозами. Но интенсивность распространения респираторных инфекций растет, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. На 38-й неделе этого года зарегистрировано 743 тысячи случаев заболеваний. Это почти на 34% больше, чем неделей ранее. Музыкальный критик, журналист Сергей Соседов скончался в возрасте 58 лет, сообщили ТАСС в его окружении. Причиной смерти стал несчастный случай. Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве, работал в печатных СМИ, на радио, телевидении, участвовал в качестве эксперта и члена жюри в музыкальных телепроектах. Широкой аудитории он известен по проектам «Ты суперстар», «Суперстар возвращение» и другим музыкальным шоу. Соседов также был ведущим программы «За гранью» на НТВ. В последние годы продолжал участвовать в телепроектах, посвященных музыке и эстраде. Физика с 2027 года может стать обязательным экзаменом для 37 специальностей. Это следует из проекта приказа Миноборнауки. Так, например, в перечень войдут машиностроение, технологические машины и оборудование, прикладная механика, автоматизация технологических процессов и производств, мехатроника, робототехника, проектирование технологических машин и комплексов. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9 часов 15 минут в Челябинске. Это приятное время располагает к тому, чтобы заходить в этот день спокойно и комфортно, выпить кружечку ароматного кофе, настроиться на предстоящие дела, ну или сделать небольшой перерыв, если ваш день уже проходит достаточно активно. Иногда хочется просто насладиться тишиной или хорошей музыкой. Прямо сейчас в нашем эфире кавер на композицию «Enjoy the Silence» от Depeche Mode в исполнении Карлы Бруни. Давайте получим истинное удовольствие от этой приятной, спокойной композиции.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт анонсировала новый сингл «Patient Zero», и Кейт Миддлтон на премьере фильма предстала в историческом ожерелье, которое не появлялось на публике 14 лет. Американская певица и автор песен Тейлор Свифт анонсировала новую музыкальную работу для своих поклонников – свифтисов. Релиз нового сингла под названием «Patient Zero» состоится уже через несколько дней. «Я с нетерпением ждала возможности сообщить вам, что мой новый сингл выйдет 25 сентября», – написала Свифт в личном блоге. В то же время на официальном сайте исполнительницы указано, что новая версия будет выпущена сразу в трех версиях – оригинальной, акустической и фортепианной. Каждая из них получит отдельную обложку с фотографиями Тейлор Свифт. Фанаты ожидают, что сингл «Patient Zero» станет продолжением 12-го студийного альбома Свифт «The Life of a Showgirl», вышедшего в октябре прошлого года. В пользу этой теории говорит и то, что на сайте поп-звезды при покупке «Patient Zero» в корзине появляется логотип альбома «Showgirl», что породило предположение, будто новая песня может быть ранее не издававшимся материалом из недавнего лонгплея. Впрочем, официальных подтверждений этому пока нет.
0: Exclusive News.
1: Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон привлекла внимание на премьере нового фильма «Диггер», появившийся в изысканном образе, центральным элементом которого стало ожерелье из королевской сокровищницы, не демонстрировавшееся публике более 14 лет. Супруга наследника

0: Наследника британского престола принца Уильяма выбрала для выхода в свет струящееся платье Макси из шифона сливового цвета от своего любимого дизайнера Дженни Пекхэм. Помимо серег из коллекции принцессы Дианы и ее помолвочного кольца с сапфиром, Кейт Миддлтон впервые надела колье Сотуа, украшенная жемчугом и аметистами. Это украшение, как отмечают эксперты по королевским драгоценностям, последний раз появлялось на публике в 2012 году, когда его надела королева Камилла на премьеру фильма о Джеймсе Бонде «007. Координаты Skyfall». У ожерелья богатая история. Оно было подарено леди Элизабет Боус Лайон, матери королевы Елизаветы II, в 1923 году в честь ее свадьбы с королем Георгом VI. По предварительным оценкам, его рыночная стоимость, не считая исторической ценности, превышает 66 тысяч долларов.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Еще раз добрым утром, дорогие друзья. У микрофона с вами по-прежнему Соня Дегтярева. Пусть этот день продолжится с тихой радостью и мягкими нотами. На волне 100% комфорта музыка, которая бережно будет не только ваше тело, но и ваше сердце. Прямо сейчас в нашем эфире сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней Дэйв Косс и Herb The Guys In Love With You. Хорошего дня!
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Друзья, завершаем очередной музыкальный час. 9:52 в Челябинске. Прямо сейчас Garbage, You Look So Fine. Посмотрите на себя в зеркало, улыбнитесь. Вы прекрасно сегодня выглядите. Пусть ваш день проходит под этим девизом. Все получится и произойдет так, как надо. Хорошего настроения вам и отличного дня!

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел церемонию вручения государственных и областных наград. Их получили 59 южноуральцев. Представители промышленности, строительства, транспорта, энергетики, культуры, органов власти и общественных организаций. Значительная часть наград вручена по указу президента России Владимира Путина за многолетний добросовестный труд и профессиональные достижения. Алексей Текслер поблагодарил награжденных за вклад развития Челябинской области и страны. Три маршрутных такси прекратили работу в областной столице. Это номер 75, 86 и 478. Причиной стал отказ перевозчиков и истечение срока действия документов. Взамен власти Челябинска усиливают работу городского транспорта с льготами и безналичным расчетом. На ряде городских автобусных линий до конца осени увеличат число вместительных машин. Сегодня народный артист России Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина выйдут на сцену Санкт-Петербургской академической капеллы. В программе фортепианный концерт Шумана и Пятая симфония Бетховена. Концерт пройдет в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Для челябинского коллектива это уже четвертое выступление на сцене капеллы. Предыдущие концерты оркестра в Санкт-Петербурге неизменно проходили при аншлаге. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, слабый дождь, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, напомню, что Радио 100 можно послушать не только через радиоприемник, но также на нашем сайте radio100fm.ru, в сообществе ВКонтакте. Ну и, конечно, можно попросить умную колонку настроиться на волну 100FM. Дорогие друзья, мы всегда рады вам на всех наших ресурсах, поэтому обязательно заходите, подключайтесь к нам и, конечно же, оставайтесь на волне 100% комфорта.
1: Кавервилль на Радио 100.
2: Спонсор рубрики «Энза Хоум». Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «Энза Хоум» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «Энза Хоум». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер «Приключения пингвиненка» с Павлом Прилучным и Дианой Пожарской. И Роберт Паттинсон считает, что «Бэтмен 2» предложит необычный взгляд на всю франшизу.

Дмитрий Андреев. Прилучный сыграл зоолога Виктора Поленова, а Ляпина – куратора Анну, которая отправляется на поиски Кви. Создатели называют фильм историей о семье, дружбе и стремлении вернуться домой. Exclusive News. Роберт Паттинсон рассказал о сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза. По словам актера, вторая часть будет гораздо амбициознее оригинала и предложит совершенно новый взгляд на историю героя, хотя и сохранит некоторые элементы атмосферы первого фильма. Об этом сообщает Variety. Сюжет «Бэтмена 2» пока держит в секрете. К своим ролям вернутся Паттинсон в образе Брюса Уэйна и другие актеры из первой части. В фильме также сыграют Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн. Кроме того, в актерский состав вошли Чарльз Дэн, Брайан Тайри Генри и Себастьян Кох. Премьера «Бэтмена 2» запланирована на 18 февраля 2028 года. Сценарий Мэтт Ривз завершил еще в июне 2025. Таким образом, между выходом двух фильмов пройдет почти 6 лет. Первая часть вышла в марте 2022 года. Exclusive News на Радио 100.

0: Совсем скоро в нашем эфире Мария Полевщикова расскажет вам о песне Адель «Hello». Друзья, я уверена, что вы не однажды слышали эту композицию в нашем радиоэфире и, конечно же, наверняка задумывались, о чем она поет. Мария позволит нам расшифровать не только текст этой замечательной композиции, но и скрытые в нем смыслы. Поэтому оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британской певицы Адель «Hello». Привет!
3: Hello,

0: me.
1: Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Привет, это я. Я хотела узнать, не хотел бы ты встретиться спустя все эти годы. To go over everything they say, that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Чтобы вспомнить наше прошлое. Говорят, что время лечит, но мне оно особо не помогло. Появление Hello стало настоящим событием. Поклонники ждали новую музыку Адель почти 5 лет. В основе песни – разговор с человеком из прошлого. Героиня спустя годы пытается связаться с бывшим возлюбленным, чтобы сказать то, что когда-то осталось невысказанным. Но Адель специально оставляет историю неоднозначной. Это может быть разговор с бывшим партнером, другом или даже человеком, которого уже невозможно вернуть в свою жизнь.

Hello from the other side, I must have called 1,000 times. Привет с другой стороны, наверное, я звонила 1000 раз. To tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Чтобы сказать, что я сожалею обо всем, что сделала, но когда я звоню, тебя, похоже, никогда не бывает дома. Именно припев превратил «Hello» в мировую сенсацию. Фраза «from the other side» буквально означает «с другой стороны», но в контексте песни звучит гораздо глубже. Героиня находится по другую сторону отношений, времени и пережитой боли. Она пытается достучаться до человека, хотя понимает, что вернуть прошлое уже невозможно.

Hello from the outside. At least I can say that I've tried. Привет с другой стороны. По крайней мере, я могу сказать, что пыталась дать знать. To tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Что я сожалею, что разбила твое сердце, но это не имеет значения, видно, что тебя это больше и не ранит. Hello стала одним из крупнейших музыкальных событий 2015 года. Песня возглавила чарты более чем в 30 странах, а в США стала первой, проданной в цифровом формате тиражом более миллиона копий за одну неделю.

0: на премии Грэмми. Композиция получила 3 награды, включая «Песню года» и «Запись года». Но главный секрет успеха «Hello» в ее универсальности. Эта песня не только о расставании, она о словах, которые мы не успели сказать, о сожалении и о желании спустя годы наконец-то поставить точку в истории, которая все еще живет внутри нас. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

Тони Брэкстон, Another Sad Love Song, только что в нашем эфире. Дорогие друзья, если вы хотите узнать, какая композиция играет прямо сейчас или играла ранее, обязательно заходите на наш сайт radio100fm.ru, и там в режиме реального времени вы не только сможете послушать наш эфир, но и видеть, какая композиция сейчас играет в нем. Обязательно пользуйтесь этой опцией, ну и, конечно, оставайтесь с нами на одной волне.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм»

0: Old News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В КГБ Белоруссии заявили о пресечении подготовки диверсии на одном из стратегических объектов России, передает Интерфакс. По данным комитета, координация действий группы осуществлялась с территории Украины в Белоруссию. Злоумышленники планировали использовать в качестве транзитного маршрута для передачи оборудования, беспилотников и средств связи участникам группы. Реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки. Несколько фигурантов задержаны, говорится в сообщении КГБ. Оперативно-розыскные следственные мероприятия продолжаются, добавили в ведомстве. Турист из Москвы скончался от полученных ранений в результате нападения медведя в Туве. Об этом РИА Новости сообщил глава Роскомохотнадзора Тувы Артыш Солчак. По его словам, группа туристов в составе 7 человек прибыла в республику и, поднявшись на лодке по реке Енисей, несмотря на запрет посещения лесов, расположилась в глухой тайге, где, с их слов, и подверглась нападению. Напомню, ранее в профильных ведомствах ряда регионов Сибири и Дальнего Востока сообщили, что медведи стали чаще выходить в населенные пункты в этом сезоне из-за нехватки пропитания в тайге и лесных пожаров, к тому же их привлекают и несанкционированные свалки. Российские банки за 8 месяцев этого года вернули гражданам через сервис «Добрая воля» 370 миллионов рублей похищенных средств. Это более чем в 2,5 раза превышает показатель за весь 2025 год, пишет издание «Коммерсант». Произошло это благодаря внедрению в конце прошлого года процедуры выплаты вознаграждения банку-получателю за возврат украденных денег. На рост возвратов через национальную систему платежных карт также повлияло и увеличение числа банков, подключенных к сервису «Добрая воля». В целом банковским клиентам удалось вернуть чуть более 6% денег, похищенных мошенниками. 6 исков на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей подано в российские суды к организатору концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Это следует из судебных данных, которые изучила РИА Новости. Истцы требуют возврата средств за билеты, компенсации морального вреда, неустойки и штрафов. В середине августа компания Say Agency объявила, что Канье Уэст даст 2 концерта в северной столице, но позже «Газпром-арена» заявила, что не заключала никаких договоров об аренде стадиона. При этом гендиректор Say Agency утверждала, что музыкант приезд в Россию не отменял. На прошлой неделе запланированные в Петербурге выступления пропали из расписания мирового турне Уэста. На погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, ожидается слабый дождь, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте «Диатонику» на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. «Диатоника». Диалог по белым клавишам. «Диатоника». Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
6: Почему у одних все, а у других сессия?
7: Сколько времени нормально не мыть посуду?
8: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
5: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: 11 часов 15 минут в Челябинске. Дорогие друзья, если вам сегодня хочется чего-то особенного, то обязательно настраивайте свой приемник на 100FM. У нас много прекрасных музыкальных историй и интересных интерпретаций привычных композиций. Так, например, прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию Adele Hello в исполнении Amazonics. Давайте вместе насладимся этой замечательной песней.
2: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт анонсировала новый сингл «Patient Zero», и Кейт Миддлтон на премьере фильма предстала в историческом ожерелье, которое не появлялось на публике 14 лет. Американская певица и автор песен Тейлор Свифт анонсировала новую музыкальную работу для своих поклонников – «Свифтисов». Релиз нового сингла под названием «Patient Zero» состоится уже через несколько дней. «Я с нетерпением ждала возможности сообщить вам, что мой новый сингл выйдет 25 сентября», – написала Свифт в личном блоге. В то же время на официальном сайте исполнительницы указано, что новая версия будет выпущена сразу в трех версиях – оригинальной, акустической и фортепианной. Каждая из них получит отдельную обложку с фотографиями Тейлор Свифт. Фанаты ожидают, что сингл «Patient Zero» станет продолжением 12-го студийного альбома Свифт «The Life of a Showgirl», вышедшего в октябре прошлого года. В пользу этой теории говорит и то, что на сайте поп-звезды при покупке «Patient Zero» в корзине появляется логотип альбома «Showgirl», что породило предположение, будто новая песня может быть ранее не издававшимся материалом из недавнего лонгплея. Впрочем, официальных подтверждений этому пока нет.
0: Exclusive News.
1: Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон привлекла внимание на премьере нового фильма «Диггер», появившийся в изысканном образе, центральным элементом которого стало ожерелье из королевской сокровищницы, не демонстрировавшееся публике более 14 лет. Супруга наследника британского престола принца Уильяма выбрала для выхода в свет струящееся платье Макси из шифона сливового цвета от своего любимого дизайнера Дженни Пекхэм. Помимо серег из коллекции принцессы Дианы и ее помолвочного кольца с сапфиром, Кейт Миддлтон впервые надела колье «Сотуа», украшенная жемчугом и аметистами. Это украшение, как отмечают эксперты по королевским драгоценностям, последний раз появлялось на публике в 2012 году, когда его надела королева Камилла на премьеру фильма о Джеймсе Бонде «007. Координаты Skyfall». У ожерелья богатая история. Оно было подарено леди Элизабет Боус Лайон, матери королевы Елизаветы II, в 1923 году в честь ее свадьбы с королем Георгом VI. По предварительным оценкам, его рыночная стоимость, не считая исторической ценности, превышает 66 тысяч долларов.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 11:36 в Челябинске. Друзья, этот четверг в самом разгаре, поэтому предлагаю немножко замедлиться и насладиться хорошей музыкой. Прямо сейчас в нашем эфире сезонная рубрика «Осенний джаз», а в ней Терри Каллиер с композицией «Джаз, My Rhythm and Blues». Давайте вместе настроимся на волну 100% комфорта.
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

LP Girls Go Wild только что в нашем эфире. Дорогие друзья, 11 часов 53 минуты в Челябинске. Завершаем этот музыкальный час с компанией Bon Jovi и Нины Саймон. Хорошего продолжения этого четверга, дорогие друзья.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Верхнеуральске открылся семейный многофункциональный центр. Это 10-е подобное учреждение в Челябинской области, где помощь можно получить в режиме одного окна, сообщает региональное министерство социальных отношений. Развитие сети семейных МФЦ в области идет опережающими темпами. 5 из уже действующих учреждений открылись в текущем году. В ближайшее время семейный центр появится в Снежинске, до конца года в Усть-Катаве, Троицком и Чесменском округах. К концу года в регионе будет работать уже 14 таких учреждений. Это сделает социальную поддержку южноуральских семей более адресной и доступной. В Карталах устранили бобровые плотины, из-за которых подтопило участки в микрорайоне Полтавка. Рост популяции животных привел к подъему воды в реке Карталаят, сообщает местная администрация. С одной стороны, бобровые плотины работают как естественные фильтры, однако подъем уровня воды может привести к подтоплению огородов, полей, лесных участков и даже дорог. Работы по устранению заторов завершены. Специалисты продолжают мониторить ситуацию на реке, чтобы не допустить повторного подтопления. Магнитогорский «Металлург» стал единоличным лидером на Востоке в чемпионате континентальной хоккейной лиги. 23 сентября подопечные Андрея Разина выиграли в гостях у уфимского Салавата Юлаева 4-3. Они дважды вели в счете и едва не упустили победу. У Стальваров две шайбы в ворота бывшей команды забросил Нейтан Тот. Впереди у магнитогорцев домашняя серия матчей. Первый соперник – Акбарс, с которым «Металлург» сразится 26 сентября. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 15 минут в Челябинске. Только что в нашем эфире Westlife I Lay My Love on You. Дорогие друзья, ну а мы с командой Радио 100 отправляем всю нашу любовь вам. Пусть ваш четверг будет легким, прекрасным. Все складывается и получается. Хорошего вам дня.
1: Кавервиль на Радио 100.
2: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске вышел трейлер «Приключения пингвиненка» с Павлом Прилучным и Дианой Пожарской. И Роберт Паттинсон считает, что «Бэтмен 2» предложит необычный взгляд на всю франшизу. Кинокомпании «Наше кино» и «Метеор Студия» представили трейлер семейной комедии «Приключения пингвиненка». Фильм выйдет в российских кинотеатрах 12 ноября. Главный герой картины – пингвиненок Кви, который живет в московском зоопарке вместе с родителями и куратором Анной. Все меняется, когда зоолог Виктор Поленов решает перевести Кви в другой город для участия в научном проекте. По дороге происходит авария, и пингвиненок оказывается один посреди Москвы. В фильме снялись Павел Прилучный, Валентина Ляпина, Диана Пожарская, Роман Курцин, Зоя Бербер и Андрей Андреев. Прилучный сыграл зоолога Виктора Поленова, а Ляпина – куратора Анну, которая отправляется на поиски Кви. Создатели называют фильм историей о семье, дружбе и стремлении вернуться домой.
0: Exclusive News.
1: Роберт Паттинсон рассказал о сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза. По словам актера, вторая часть будет гораздо амбициознее оригинала и предложит совершенно новый взгляд на историю героя, хотя и сохранит некоторые элементы атмосферы первого фильма. Об этом сообщает Variety. Сюжет «Бэтмена 2» пока держит в секрете. К своим ролям вернутся Паттинсон в образе Брюса Уэйна и другие актеры из первой части. В фильме также сыграют Скарлетт Йоханссон и Себастьян Стэн. Кроме того, в актерский состав вошли Чарльз Дэн, Брайан Тайри Генри и Себастьян Кох. Премьера «Бэтмена 2» запланирована на 18 февраля 2028 года. Сценарий Мэтт Ривз завершил еще в июне 2025. Таким образом, между выходом двух фильмов пройдет почти 6 лет. Первая часть вышла в марте 2022 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Антонио Карлос Жобим «Amour en Paz» только что в нашем эфире. Дорогие друзья, пусть ваш четверг проходит спокойно, прекрасно и в замечательной компании «Радио 100».
1: Осенний джаз на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Почти час дня в Челябинске, дорогие друзья. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мне было очень комфортно встречать четверг в вашей компании. Надеюсь, что вам в моей тоже. В следующем часе встречайте Ольгу Дееву и Антона Образцова. Оставляю вас в прекрасной компании. Ну и, конечно, хочу пожелать вам отличного настроения, прекрасного дня и музыки высшей пробы. До завтра!

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Минприроды Красноярского края прошли обыски по делу о халатности после гибели людей от нападения медведя. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве изъяты документы, которые касаются регулирования численности популяции этих животных. По данным прокуратуры, в регионе к настоящему времени в результате нападения медведей погибли 4 человека. Центральный окружной военный суд признал жителя Тюменской области виновным в финансировании террористической деятельности. Мужчина перевел виртуальную валюту администраторам канала в мессенджере, собирающим деньги для международных организаций, признанных террористическими и запрещенными в России. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Банк России будет продолжать работу по противодействию недобросовестным финансовым блогерам, которые манипулируют выбором инвесторов в своих интересах, и усиливать действующие требования регулирования. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе ЦБ. Там отметили, что необходимы определенные правила поведения, к которым добросовестные фин-инфлюенсеры смогут присоединиться и соблюдать их. Они могут быть, например, в формате кодекса этики. В ЦБ также полагают, что фин-блогер должен раскрывать факт оплаты за продвижение финансового продукта и конфликт интересов. Авиакомпания Korean Air готова рассмотреть возможность возобновления прямых рейсов между Россией и Южной Кореей, когда позволят условия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Аналогичную позицию южнокорейская авиакомпания озвучивала в апреле. 17 сентября замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что российские авиакомпании проводят технические консультации с Японией и Южной Кореей по поводу возобновления прямого авиасообщения. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Pentatonix, The Lucky Ones на радио 100. В Челябинске 13 часов 20 минут. У микрофона я, Ольга Деева. Всех приветствую, друзья. Четверг сегодня, 24 сентября. Шикарнейшая погода продолжает стоять на Южном Урале. Синоптики обещали нам небольшое похолодание и осадки, но пока не чувствуется ни одно, ни другое, поэтому наслаждаемся солнцем и теплейшим сентябрем. Но у нас, как всегда, звучит отличная музыка в эфире о мировом бестселлере. Сейчас Дин Мартин будет «Sway».
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Автор искупления Иэн МакЮэн выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Сиквел «Горничной» Синди Суини выйдет в российский прокат. Британский писатель Иэн МакЮэн, автор романов «Искупление Амстердам», выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Об этом написал The Independent. Он опубликует сборник публицистических эссе и речей под названием «Между книгами». Издание выпустят 25 мая 2027 года. В него войдут как уже известные тексты, так и ранее не выходившие материалы. СМИ отмечают, что сборник охватывает диапазон творчества МакЮэна от интимных личных воспоминаний до смелых интеллектуальных поисков. Главный редактор издательства Knopf Джордан Павли написала книгу как интимную запись великого ума, борющегося с контурами собственной жизни и всеми темами и вопросами, которые питают его шедевры. Природа правды и любви, человеческий голод по смыслу и знанию, тайны души. МакЮэн ранее уже выпускал нон-фикшн работу, но она была небольшой. В 2019 году у писателя вышла научно-популярная книга «Наука». Автор признался, что его новый сборник начался как разрозненная мешанина текстов и превратился в эмоциональное и интеллектуальное путешествие. Предыдущая книга МакЮэна «Что мы знаем» вышла в 2025 году. Она описывалась как научная фантастика без науки и переносила читателя на век вперед в частично затопленную Великобританию. «Вольга» выпустит в российских кинотеатрах вторую часть фильма «Горничная». Российская премьера намечена на 16 декабря 2027 года, одновременно со стартом международного проката. Главную роль в картине исполнит Сидни Суини. Первая часть рассказывала о молодой женщине Милли с таинственным прошлым, которая становится горничной в богатой семье. Эта семья, как оказывается, также хранит мрачный секрет. В сиквеле Милли вернется и станет домработницей у женщины, которую ей никогда не разрешают видеть. Героиня выяснит правду о своих нанимателях, и она окажется куда более страшной, чем правда о ней самой. Режиссером второй части «Горничной» выступает Пол Фиг. За сценарий он отвечает вместе с Ребеккой Сонненшайн, работавшей над первой частью. Вместе с Суини в каст вошли Кирстен Данст и Микеле Мароне. Звезды первого фильма Аманда Сейфрид и Брэндон Скленнер не примут участие в продолжении.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Texas Start Family. На радио 100. Челябинские 13:46. Ну что, друзья, как всегда, держу вас в курсе музыкальных событий. Музыканты Эми Вайнхаус решили воссоединиться в честь юбилея альбома Back to Black. 20 лет исполняется со дня его выхода. И специальный концерт под названием Back to Black 20 состоится 21 октября на одной из лондонских площадок. Музыкальным руководством займутся продюсеры пластинки Марк Ронсон и Салам Реми. Память на вечере примут участие специальные гости, например, Колин Бейли Рэй и герл-группа Flow. Добавлю также, что 23 октября выйдет расширенное переиздание Back to Black. В него войдут 4 ранее не издававшиеся демозаписи, редкие бисайды, бонус-треки, а также запись выступления Вайнхаус в феврале 2007 года в амстердамском клубе Парадиза в рамках тура в поддержку альбома. Вернемся к нашему музыкальному плейлисту, в котором Элтон Джон «Can you feel the love tonight?»

0: Грув де Прая, Извис Лав на Радио 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. Далее Лизу Экдаль услышим с песней «Дэм Вет». А следующий час начнем с новостей. Антон Образцов расскажет вам о происходящем в регионе.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Евгений Илья и Максим Гулин досрочно сложили полномочия депутатов Законодательного собрания Челябинской области. На парламентских выборах они прошли в Госдуму. Полномочия депутатов ЗСО прекращаются у них с 25 сентября. По предварительным итогам выборов Евгений Илья от партии «Единая Россия» по Челябинскому округу номер 188 набрал 44,15% голосов. Следом за ним идет Максим Гулин, партия «Новые люди», набравшая на парламентских выборах 15,01% голосов. В Челябинской области ограничат продажу алкоголя во время массовых мероприятий. Решение приняли депутаты Заксобрания региона в первом чтении. Законопроект разработан и внесен в областной парламент Челябинской городской думой. Запрет на продажу спиртного будет действовать за 2 часа до начала мероприятия, во время события и в течение часа после окончания. Правило коснется культурно-массовых, спортивных, зрелищных и других развлекательных мероприятий, где ожидается не менее 100 человек. На продажу алкоголя в заведениях общепита запрет не распространяется. Южноуральский туристический бренд «Магнитогорск» «Стальное сердце России» вошел в число призеров Всероссийского фестиваля-конкурса креативных индустрий «Дива России». Также призовые места получили проекты Магнитогорского металлургического комбината. Второе место в номинации «Фоторепортажи» жюри присудило проекту «Укрощение огня». Еще одну награду, третье место в номинации «Промышленный туризм» получил проект «Стальной маршрут». О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6 градусов тепла. В дневные часы плюс 17. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Лайнел Ричи, «Балерина Гёрл» на радиостол. Челябинске 14 часов 24 минуты. Ну что, друзья, давайте посмотрим прогноз погоды на ближайшие дни. Скоро выходные. Я думаю, что многие из вас запланируют что-то, возможно, на свежем воздухе. Итак, в эту пятницу плюс 14 градусов. И выходные погода сохранится. В субботу будет также 14 со знаком плюс. В воскресенье чуть теплее, 16 ясно. Никакого дождя, это уже хорошие новости. Ну и, кроме того, очень комфортная погода для конца сентября, согласитесь. Поэтому больше гуляйте, проводите время на свежем воздухе, наслаждайтесь теплом, пока оно не закончилось. Из музыки у нас рубрика «Мировой бестселлер» сейчас. А в ней «Shocking Blue» — «Venus».
1: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Трек «All the things she said» группы «Тату» набрал 1 000 000 000 прослушиваний на Spotify. Фильм Луки Гуаданьина об OpenAI с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат. Песня «All the things she said» группы «Тату» преодолела отметку в 1 000 000 000 прослушиваний на Spotify. Из российских исполнителей до этого 1 000 000 000 набирали лишь «One Heart» и «Ride&She» с треком «Snowfall». Новый всплеск популярности «All the things she said» пережила благодаря сериалу «Жаркое соперничество», в саундтрек которого она вошла. Канадская многосерийная драма рассказывает о двух молодых и одаренных хоккеистах НХЛ – россиянине Илье Розанове и канадце Шейне Холландере. В центре истории оказываются их спортивные амбиции и запутанные взаимоотношения. По данным Spotify, после выхода сериала количество новых слушателей песни выросло на 200%, причем 60% из них зумеры. Ремикс «All the things she said» от Harrison прибавил 139 000% прослушиваний за 2 недели. «All the things she said» — англоязычная версия песни «Я сошла с ума». Трек появился на 1-м англоязычном альбоме «Тату» в 2002 году. «Вольга» выпустит в российский прокат фильм «Artificial» Луки Гуаданьина. Согласно соцсетям дистрибьютора, картина появится в российских кинотеатрах зимой 2027 года. «Кинопоиск» пишет, что релиз запланирован на январь. В российском прокате фильм будут показывать под названием «Искусственный интеллект». Картина рассказывает о кризисе в OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров внезапно уволил гендиректора компании Сэма Альтмана. В принятии решения участвовал сооснователь и главный ученый OpenAI Илья Суцкевер, который позднее заявил, что сожалеет об этом. После протестов сотрудников Альтман вернулся на свой пост. Альтмана в фильме сыграл Эндрю Гарфилд, а Суцкевера — Юра Борисов. С ними на экране появятся Федор Федотов, Моника Барбара, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Николас Гамильтон и другие. Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому «Мужчина ищет женщину». Мировая кинопремьера искусственного интеллекта состоится 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Зарубежный прокат стартует в конце 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

Эриби, Бита Свит на волне 100. Челябинске 14:41. Ну что, друзья, сегодня у нас в эфире звучит новый выпуск рубрики Language Time. Его для вас подготовила ведущая Маша Полевщикова. Как всегда, она выбрала одну из песен на иностранном языке, перевела ее и рассказала, в чем смысл. На этот раз выбор Маши пал на композицию Roxette Fading Like a Flower. Ну что, друзья, есть там такая фраза: каждый раз, когда ты уходишь, я увидаю словно цветок. Конечно, песня о любви – одна из главных и самых известных баллад у этого музыкального коллектива. Все подробности о композиции услышите очень скоро, но прежде Риану послушаем и ее песню «Diamonds».

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне Roxette Fading Like a Flower. Увидаю, как цветок.

In a time when the sun descends, alone, I ran a long, long way from home. В то время, когда солнце опускается, я бегу далеко от дома. To find a heart that's made of stone, чтобы найти сердце, сделанное из камня. Эта песня вошла в третий студийный альбом Roxette Joy Ride, который вышел в 1991 году. Автором музыки и текста стал Пер Гесли, а продюсером выступил Кларенс Офферман. Fading Like a Flower стала вторым синглом с альбома и одной из самых известных баллад дуэта.

0: Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet, it seems I can't let go. Каждый раз, когда я вижу тебя, я хочу спрятаться, но когда мы встречаемся, не могу отпустить тебя. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. Каждый раз, как ты выходишь из комнаты, я чувствую, что я увядаю, словно цветок. По смыслу эта песня о человеке, который никак не может освободиться от болезненных чувств. Встреча с любимым снова вызывает сильные эмоции, а его уход ощущается как постепенное угасание. Именно поэтому образ цветка здесь становится метафорой душевного состояния героя. Песня звучит как большая эмоциональная баллада, а ведущий вокал принадлежит Марии. Tell me why when I scream there is no reply. Скажи, почему, когда кричу, никто не отвечает. When I reach out, there is nothing to find. When I sleep, I break down and cry. Когда достигаю чего-то, там уже этого нет. Когда сплю, я ломаюсь и плачу. Клип на песню снимали в Стокгольме, в том числе в историческом районе Гамла-стан и рядом со Стокгольмской ратушей. Интересно, что съемки проходили в холодную погоду, что добавило видео особое настроение. А сама песня стала большим международным хитом. В США она поднялась до второго места в Billboard Hot 100. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Лалех, Live Tomorrow на Радио 100. В Челябинске почти 3 часа дня. Сейчас Гаэтана Велоза прозвучит в рубрике «Lux Time». «Скандалы» называется композиция. А сразу после в эфир выйдут мировые новости.
1: «Lux Time» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Lux Time.
5: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Минске опровергли новости о предотвращении белорусским КГБ диверсии в России, передает Интерфакс. О том, что эта информация не соответствует действительности, сообщил белорусский государственный медиапроект «Народный антифейк». Вброс сделан был глубокой ночью, что максимально затруднило журналистам проверку информации, говорится в сообщении. Ранее ряд СМИ опубликовали новость, что КГБ Беларуси пресекла деятельность группы, курируемой из Украины, которая якобы готовила диверсию на одном из стратегических объектов России. Во время учений военно-морских сил в Каспийском море в Казахстане погибли 9 военнослужащих из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Республики. Троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован, поиски остальных продолжаются. На место происшествия направилась комиссия Министерства обороны во главе с министром генерал-лейтенантом авиации Дуреном Касановым. Роспотребнадзор выявил нарушения в составе детских смесей Nestlé. По данным ведомства, в сухой смеси для детей Nestogen 1 состав не соответствовал заявленному. Так, фактическое содержание витамина А было почти в 4 раза меньше, витамина Е в 2 раза. Занижено содержание йода. Помимо этого, содержание жирных кислот значительно превышает количество, указанное на упаковке. Аналогичные нарушения состава выявлены в смеси Nestogen 2. Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за изготавливаемой продукцией и вынес компании Nestlé Россия предостережение. Организатор концертного тура рэпера Kanye West, американское агентство Access Opera, заявило, что концерты исполнителя в Санкт-Петербурге все-таки состоятся. Об этом сообщил телеканал 78. Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября, заявил собеседник канала. Афиша концертов американского рэпера размещена на портале Access Opera, а также на сайте российского организатора Say Agency. Агентство анонсировало концерты Kanye West в Санкт-Петербурге на Газпром-арене, однако площадка заявляла, что не подписывала договор об аренде в агентстве. При этом уверяли, что отменять концерты не будут. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. А завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эд Ширан с композицией «Нина» на волне 100. Напоминаю, что сегодня 24 сентября на календаре, и если ваша душа заскучала, хочется праздника какого-нибудь, приятного события, которое можно отметить, то я вам в этом помогу. В праздничном календаре сегодня много интересного. Во-первых, 24 сентября отмечается праздник законченности дел, поэтому... Как видите, не обязательно ждать до завтра, до пятницы. Можно закончить все дела сегодня и устроить себе еще один незапланированный выходной, начиная с сегодняшнего вечера и продолжая вплоть до вечера воскресенья. Ну, конечно, если вы можете себе такое позволить. Кроме того, сегодня день незапланированных безумств. Мне кажется, это тоже очень приятно иногда осуществлять. Ну, а какие это будут безумства, решать только вам. Моя же задача — баловать вас качественной музыкой. Продолжу этим заниматься. В мировом бестселлере Энди Вильямс у нас прозвучит Happy Heart, а в Кавервилле сейчас Сара Минескал Don't Speak.
1: Кавервилл на радио 100.

0: мировой бестселлер на Радио 100. Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Автор искупления Иэн МакЮэн выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Сиквел «Горничной» Синди Суини выйдет в российский прокат. Британский писатель Иэн МакЮэн, автор романов «Искупление Амстердам», выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Об этом написал The Independent. Он опубликует сборник публицистических эссе и речей под названием «Между книгами». Издание выпустят 25 мая 2027 года. В него войдут как уже известные тексты, так и ранее не выходившие материалы. СМИ отмечают, что сборник охватывает диапазон творчества МакЮэна от интимных личных воспоминаний до смелых интеллектуальных поисков. Главный редактор издательства Knopf Джордан Павли написала книгу как интимную запись великого ума, борющегося с контурами собственной жизни и всеми темами и вопросами, которые питают его шедевры. Природа правды и любви, человеческий голод по смыслу и знанию, тайны души. МакЮэн ранее уже выпускал нон-фикшн работу, но она была небольшой. В 2019 году у писателя вышла научно-популярная книга «Наука». Автор признался, что его новый сборник начался как разрозненная мешанина текстов и превратился в эмоциональное и интеллектуальное путешествие. Предыдущая книга МакЮэна «Что мы знаем» вышла в 2025 году. Она описывалась как научная фантастика без науки и переносила читателя на век вперед в частично затопленную Великобританию. «Вольга» выпустит в российских кинотеатрах вторую часть фильма «Горничная». Российская премьера намечена на 16 декабря 2027 года, одновременно со стартом международного проката. Главную роль в картине исполнит Сидни Суини. Первая часть рассказывала о молодой женщине Милли с таинственным прошлым, которая становится горничной в богатой семье. Эта семья, как оказывается, также хранит мрачный секрет. В сиквеле Милли вернется и станет домработницей у женщины, которую ей никогда не разрешают видеть. Героиня выяснит правду о своих нанимателях, и она окажется куда более страшной, чем правда о ней самой. Режиссером второй части «Горничной» выступает Пол Фиг. За сценарий он отвечает вместе с Ребеккой Сонненшайн, работавшей над первой частью. Вместе с Суини в каст вошли Кирстен Данст и Микеле Мароне. Звезды первого фильма Аманда Сейфрид и Брэндон Скленнер не примут участие в продолжении.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Поезд звучит на волне 100. Ну что же, нашла очередное любопытное исследование. Завтра 120 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича исполняется. И по этому случаю сервис «Кион Музыка» проанализировал прослушивание классической музыки с начала этого года и выяснил, кто чаще всего обращается к этой категории контента. К сожалению, Челябинск в топ самых активных слушателей не вошел. Первое место заняла Мурманская область. Следом расположились Курганская и Липецкая области, а в пятерку регионов также вошли Кировская область и Республика Марий-Эл. Предпочитают слушать классику в основном люди старше 55 лет. На последнем месте оказалась молодежь, те, кому нет еще и 24. Кроме того, женщины чаще слушают классику, чем мужчины. Но я уверена, что если бы исследование касалось прослушивания джаза, то Челябинская область выбилась бы в лидеры обязательно. Джаз мы любим, ценим и, самое главное, слушаем каждую половину часа на Радио 100. И прямо сейчас в рубрике «Осенний джаз» Blossom Diary прозвучит. Композиция называется «Манхэттен».
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
3: Программа для слушателей старше 12 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

just an

0: Beloved на волне 100. Почти 16 часов в Челябинске. В рубрике Lux Time сейчас услышим Мелоди Гордо, ее композицию Worry Some Hat. А новый час начнем с новостей. На этот раз с региональных.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на очередном заседании приняли 3 законопроекта, направленных на поддержку работников здравоохранения. Решено продлить программы единовременных выплат специалистам со средним медицинским образованием, которые начинают работу в малых населенных пунктах, социальных выплат медикам, не работающим по системе ОМС, а также ежемесячных надбавок водителям скорой помощи. В Челябинске 28 сентября пройдет день оказания бесплатной юридической помощи. Консультации будут вести специалисты Госжилинспекции, Росреестра, Службы судебных приставов, Министерств соцотношений, здравоохранения, Социального фонда, МВД и аппарата Уполномоченного по правам человека. Также помогут юристы, Ассоциации юристов России, нотариусы и адвокаты. На Челябинской области опускается антициклон с Полярного Урала. С 25 по 28 сентября в регионе местами возможны ночные заморозки до минус 5 градусов. Об этом сообщили в областном гидрометцентре. Дневная температура в регионе ожидается в пределах нормы для конца первого осеннего месяца от плюс 13 до плюс 18 градусов. Дни будут сухими и солнечными, сильного ветра не ожидается. И о погоде в Челябинске на завтра. В городе будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Гвен Стефани, True Babe на Волне 100 в Челябинске 16:20. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» будет в эфире, а в ней Элвис Пресли. Ну что ж, друзья, настоящий мастер исполнения серенад. Мы послушаем композицию «Surrender», «Сдайся», переводится она на русский. «Когда мы целуемся, мое сердце в огне». И я знаю каждый раз, когда целую тебя, что и твое сердце тоже в огне. Позволь мне обнять тебя, дорогая, пока луна ярко сияет над нами. Вот такая композиция романтическая. Ну что, друзья, надеюсь, она создаст у вас нужное настроение. Давайте будем слушать.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Трек «All the Things She Said» группы «Тату» набрал 1 000 000 прослушиваний на Spotify. Фильм Луки Гуаданьина об OpenAI с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат. Песня «All the Things She Said» группы «Тату» преодолела отметку в 1 000 000 прослушиваний на Spotify. Из российских исполнителей до этого 1 000 000 набирали лишь «One Heart» и «Ride&She» с треком «Snowfall». Новый всплеск популярности «All the Things She Said» пережила благодаря сериалу «Жаркое соперничество», в саундтрек которого она вошла. Канадская многосерийная драма рассказывает о двух молодых и одаренных хоккеистах НХЛ – россиянине Илье Розанове и канадце Шейне Холландере. В центре истории оказываются их спортивные амбиции и запутанные взаимоотношения. По данным Spotify, после выхода сериала количество новых слушателей песни выросло на 200%, причем 60% из них зумеры. Ремикс «All the Things She Said» от Harrison прибавил 139 000% прослушиваний за 2 недели. «All the Things She Said» — англоязычная версия песни «Я сошла с ума». Трек появился на 1-м англоязычном альбоме «Тату» в 2002 году. «Вольга» выпустит в российский прокат фильм «Artificial» Луки Гуаданьина. Согласно соцсетям дистрибьютора, картина появится в российских кинотеатрах зимой 2027 года. «Кинопоиск» пишет, что релиз запланирован на январь. В российском прокате фильм будут показывать под названием «Искусственный интеллект». Картина рассказывает о кризисе в OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров внезапно уволил гендиректора компании Сэма Альтмана. В принятии решения участвовал сооснователь и главный ученый OpenAI Илья Суцкевер, который позднее заявил, что сожалеет об этом. После протестов сотрудников Альтман вернулся на свой пост. Альтмана в фильме сыграл Эндрю Гарфилд, а Суцкевера – Юра Борисов. С ними на экране появятся Федор Федотов, Моника Барбара, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Николас Гамильтон и другие. Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому «Мужчина ищет женщину». Мировая кинопремьера искусственного интеллекта состоится 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Зарубежный прокат стартует в конце 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Бо тен проджект звучит на радио 100. Челябинске 16:36. Друзья, напоминаю, что всю осень в середине каждого часа в нашем эфире звучит джаз. Наверняка вы знаете, что родиной джаза считается Новый Орлеан. Именно там родился самый известный в мире джазмен Луи Армстронг. Но я нашла не менее интересный факт, хотя немножечко он пугающий. В 1918 году в Новом Орлеане орудовал серийный маньяк, которому дали прозвище «Дровосек» из-за орудия убийства. Он часто писал в газеты перед преступлениями и 15 марта 1919 года пообещал не убивать только тех, кто будет слушать джаз. В тот день все заведения были полны, музыканты играли джаз прямо на улицах, и ночью никто не пострадал. В том же году местный музыкант Джозеф Джон Дэвилл посвятил этому событию песню. Называется она «Джаз таинственного дровосека» — «The Mysterious X-Men's Jazz». Можете ее найти и послушать. Ну что ж, друзья, не буду вам угрожать, просто предлагаю послушать джаз на волне 100 в исполнении Джули Ландон. Песня будет называться «Back Home in Indiana».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Let's go.

0: Григориан звучат на радио 100. Это коллектив из Германии. Они исполняют композиции в стиле, имитирующим григорианские распевы. Кстати говоря, друзья, хочу рассказать вам о том, что в нашем эфире появилась новая рубрика. Называется она «Музыкалка». Теперь каждые выходные я, Оля Деева, вместе с музыковедом Натальей Кучер будем рассказывать вам историю музыки, начиная с самых истоков. И пойдем по порядку уже до наших дней. И в эти выходные как раз-таки выпуск будет посвящен Средневековью. И вы узнаете, как появился хорал и что это такое. Также расскажем вам, кто создал первые ноты. Обо всем этом в субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Ну а пока завершаем час вместе с рубрикой «Люкс Тайм», в которой Нора Джонс «Sunrise».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Москве эвакуировали по меньшей мере 10 вузов. Об этом сообщил портал msk1.ru. По его данным, в учебные заведения поступили сообщения о минировании. Эвакуация коснулась в том числе ГИТИСа, РХТУ имени Менделеева, Сеченовского университета, колледжа РЭО имени Плеханова в Хамовниках. В Московском психолого-педагогическом университете агентству ТАСС рассказали, что студентов перевели на дистанционный режим после анонимного сообщения. Новый сезон шоу «Виа Суперстар» на телеканале НТВ выйдет в память о музыкальном критике Сергее Соседове. Так как проект был записан заранее, зритель сможет увидеть телеведущего на экране. В монтаж не будут вносить изменения, сообщил РИА Новости его коллега по проекту, журналист Вадим Докменев. Критик скончался в среду в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал несчастный случай. Телеведущему стало плохо на лестничной площадке в гостинице в Нерюнгри. Соседов приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Введение компании Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Он отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. По словам министра, ведомство оценивает риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации. Ранее в августе в блоге для разработчиков Android сообщалось, что Google ведет обязательную регистрацию для них, без которой пользователи не смогут устанавливать приложения на устройство на этой операционной системе. Российские банки за 8 месяцев этого года вернули гражданам через сервис «Добрая воля» 370 миллионов рублей похищенных средств. Это более чем в 2,5 раза превышает показатель за весь 2025 год, пишет издание «Коммерсант». Произошло это благодаря внедрению в конце прошлого года процедуры выплаты вознаграждения банку-получателю за возврат украденных денег. На рост возвратов через национальную систему платежных карт также повлияло и увеличение числа банков, подключенных к сервису «Добрая воля». В целом банковским клиентам удалось вернуть чуть более 6% денег, похищенных мошенниками. О погоде на завтра. В пятницу в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 4 до 6 градусов тепла, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
3: Почему у одних все, а у других сессия?
4: Сколько времени нормально не мыть посуду?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
2: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эрегат, why don't you, why don't I на Радио 100, Челябинске 17:17. У микрофона я, Валидеева. Продолжаем наш музыкальный четверг. Друзья, отлично, что вы на волне стопроцентного комфорта находитесь. Надеюсь, что это происходит с вами на протяжении всего сегодняшнего дня, да и, в принципе, каждый день. Вспоминайте про любимую музыку, настраивайтесь на волну 100. У нас здесь отлично музыкально, и компания просто идеальная собирается. Ну что, в мировом бестселлере послушаем Дина Мартина, а в рубрике «Кавервилл» сейчас Марсел Мангабейра «Give it to me».
1: «Кавервилл» на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Автор искупления Иэн МакЮэн выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Сиквел «Горничной» Синди Суини выйдет в российский прокат. Британский писатель Иэн МакЮэн, автор романов «Искупление Амстердам», выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Об этом написал The Independent. Он опубликует сборник публицистических эссе и речей под названием «Между книгами». Издание выпустят 25 мая 2027 года. В него войдут как уже известные тексты, так и ранее не выходившие материалы. СМИ отмечают, что сборник охватывает диапазон творчества МакЮэна от интимных личных воспоминаний до смелых интеллектуальных поисков. Главный редактор издательства Knopf Джордан Павли написала книгу как интимную запись великого ума, борющегося с контурами собственной жизни и всеми темами и вопросами, которые питают его шедевры. Природа правды и любви, человеческий голод по смыслу и знанию, тайны души. МакЮэн ранее уже выпускал нон-фикшн работу, но она была небольшой. В 2019 году у писателя вышла научно-популярная книга «Наука». Автор признался, что его новый сборник начался как разрозненная мешанина текстов и превратился в эмоциональное и интеллектуальное путешествие. Предыдущая книга МакЮэна «Что мы знаем» вышла в 2025 году. Она описывалась как научная фантастика без науки и переносила читателя на век вперед в частично затопленную Великобританию. «Вольга» выпустит в российских кинотеатрах вторую часть фильма «Горничная». Российская премьера намечена на 16 декабря 2027 года, одновременно со стартом международного проката. Главную роль в картине исполнит Сидни Суини. Первая часть рассказывала о молодой женщине Милли с таинственным прошлым, которая становится горничной в богатой семье. Эта семья, как оказывается, также хранит мрачный секрет. В сиквеле Милли вернется и станет домработницей у женщины, которую ей никогда не разрешают видеть. Героиня выяснит правду о своих нанимателях, и она окажется куда более страшной, чем правда о ней самой. Режиссером второй части «Горничной» выступает Пол Фиг. За сценарий он отвечает вместе с Ребеккой Сонненшайн, работавшей над первой частью. Вместе с Суини в каст вошли Кирстен Данст и Микеле Мароне. Звезды первого фильма Аманда Сейфрид и Брэндон Скленнер не примут участие в продолжении.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: и iTunes в новом тысячелетии способствовало и способствует тому, что наше умение воспринимать музыку постоянно улучшается. Ну что же, друзья, нужно слушать больше музыки и делать это, конечно же, на волне 100. Прямо сейчас у нас джаз в эфире будет звучать. Билли Холидей, Blue Moon.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ. Для детей старше

0: 16 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Чака Хан, I'm Every Woman на волне 100 в Челябинске почти 6 вечера. В рубрике Lux Time сейчас у нас прозвучит шикарнейший дуэт Тони Беннет и Эми Вайнхаус с композицией Body and Soul. Тело и душа. Ну а новый час начнем с новостей о том, что сегодня происходит в регионе. Подготовил выпуск Антон Образцов.
1: Lux Time на радио 100.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В 2027 году на базе детской филармонии Челябинска появится сразу два новых коллектива – оркестр русских народных инструментов и детский духовой оркестр. Об этом на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Во время выступления глава региона сделал упор на уникальную для страны детскую филармонию, которая воспитывает юные таланты. Здесь есть дублеры практически всех коллективов взрослой филармонии. Также губернатор отметил, что сегодня на Южном Урале работает более 120 детских музыкальных школ и школ искусств, 5 профильных колледжей, 3 вуза и учебно-методический центр. Более 2000 южноуральцев проголосовали за подключение сел к интернету. В топ-3 лидеров по числу голосов вошли поселок Березово Красноармейского округа, поселок Грознецкий Еткальского округа и поселок Восточный Уйского округа. Напомню, Минцифры России продолжает опрос по выбору деревень, сел и поселков с числом жителей от 100 до 1000 человек, которые подключают к мобильному интернету в 2027 году. Отдать голос можно до 8 ноября. Всего по стране в опросе приняли участие более 32 тысяч россиян. Федерация баскетбола Челябинской области наградит сильнейших тренеров, спортсменов, судей, менеджеров, руководителей школ, активистов и родителей, которые развивают и популяризируют этот вид спорта на региональном и всероссийском уровнях. Церемония вручения 4-й региональной общественной премии «Высота» пройдет в Челябинске 26 сентября. В этом году 70 человек в 16 номинациях. Почетным гостем станет Валерий Тихоненко, легенда мирового баскетбола, олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 16. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Риман Супергёрл на радио Стол. Ну что, друзья, закончили очередной рабочий день. Опять пятница. Мне кажется, вот только моргнула, а уже пролетела еще одна неделя. Надеюсь, что и у вас время пролетает так же незаметно, легко и быстро. Мне кажется, это приятно, особенно если это касается работы. Значит, все хорошо у вас, значит, с легкостью все получается, и работа приносит радость. Так держать. Ну и, конечно же, музыка украшает каждый наш день, поэтому мы любим ее слушать. Продолжаем наше приятное занятие. В мировом бестселлере «Bravo's Fall» прозвучат в этом часе «Greenfields». А в «Coverville» сейчас послушаем Сьюзен Вонг «Umbrella».
1: «Coverville», «Coverville» на радио 100.
2: Спонсор рубрики «Enza Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП «Копырина».
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: «Coverville», «Coverville» на радио 100.

0: Радіо 100.
1: Autumn in New York.
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: Мэткон и The Police с композицией Begging звучат на радио 100. Друзья, в этом часе у нас будет выпуск рубрики «Азбука моды» звучать. Не перестаю петь дифирамбы Марине Сухановой, которая каждую неделю рассказывает нам очень интересные истории из мира моды. Это полностью авторская подача, полностью авторский материал. Друзья, больше такого вы не услышите нигде. Огромное спасибо Марине Сухановой. Напоминаю, что это преподаватель школы стиля имидж-клуба «Светлана». Сегодня она готовила для вас рассказ о дизайнере Исе Мияки. Узнаете, чем он прославился, какие необычные и оригинальные вещи придумал он. Ну и много других интересных подробностей. Также хочу напомнить вам о том, что каждый выпуск этой рубрики вы можете найти в записи в нашей группе ВКонтакте, либо на стене, либо в разделе «Подкасты». Послушайте, обязательно вам понравится. Но прежде музыка в рубрике «Осенний джаз». Уже сейчас Элла Фицджеральд, «Lullaby of Birdland».
1: «Осенний джаз» на радио 100.

0: Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они – молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте! Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «И», а посему быть рассказу о великом японском дизайнере одежды, имя которому Исей Мияки. А великий он потому, что смог соединить моду, технологии и искусство. Вообще в мире моды сотни талантливых дизайнеров. Все они ищут новые формы, материалы, смыслы. Десятки из них вошли в историю. Их почерк и знаковые предметы одежды узнают сразу. Например, Коко Шанель и твидовый костюм. Кристиан Диор и силуэт Нью Лук. Ив Сен-Лоран и женский смокинг. А есть дизайнеры-гении, таковых единицы. Они создают нечто принципиально новое. Меняют само представление о том, какой может быть одежда, как она взаимодействует с личностью, культурой, технологиями. Таков наш сегодняшний герой Исей Мияки. Вообще, рассказывать об одежде занятие неблагодарное. Лучше один раз увидеть. Поэтому сразу отсылаю вас за просмотром коллекции Исея Мияки на страницу нашего подкаста ВКонтакте. Смотрите либо на моей персональной странице, либо на странице Радио 100 Челябинск. Итак, что мы должны знать про вклад Исея Мияки в мировую моду? Его авторский почерк базируется на оригами, древнем японском искусстве складывания бумаги. Уже готовые вещи он помещал между двумя листами тонкой бумаги, а затем сжимал их, используя пар. Получалось плиссированная одежда. И плиссировка эта была вечной. Платье можно было стирать, сминать, завязывать узлом, небрежно перевозить в чемоданах и не гладить после этого. Оно никогда не меняло форму. Оно приятно обволакивало тело, в нем было комфортно и приятно находиться, ведь в нем не было пуговиц, застежек, корсетов, жестких швов и прочих ограничений. До Исея Мияки комфортной считалась одежда, например, пижама из фланели для дома. Мияки же позволил человечеству не выбирать между комфортом и красотой. Он возвел удобство в ранг искусства. Его способ плиссировки был запатентован. Линейка одежды получила название Pleats Please Line – изделия, которые не мнутся при складировании. Изобретение вечной плиссировки, кстати, отменило не только утюжку и глажку, но и размерный ряд одежды, ибо складки такой плиссировки просто в разной мере раскрывались на худом и упитанном теле. Мияки запустил суббренд «Бао Бао», в коллекции которого были сумки, чемоданы и кошельки. Аксессуары были изготовлены из сетки и покрыты слоем мозаичных треугольных панелей из ПВХ. Благодаря этому любая сумка легко могла менять форму и даже размер. Выглядела она очень футуристично, но при этом оставалась функциональной, и это сразу превратило ее в объект искусства. Поэтому Бао-Бао навсегда стала фаворитом среди дизайнеров, архитекторов, художников. Вы, кстати, и сегодня, спустя 20 лет с момента выпуска сумки Бао-Бао, можете заказать такую сумку себе на маркетплейсах. В 2005 году Музей современного искусства в Нью-Йорке впервые за всю историю человечества в качестве экспоната современного искусства представил одну из моделей коллекции Исея Мияки – «A piece of cloth» – «Кусок ткани». Как вы понимаете, это не могло быть простое платье. Это была целая концепция. Исей Мияки задумал исключить из производства одежды этап раскроя и сшивания ткани. Вдумайтесь! Создать одежду без раскроя и шитья. Безумная идея, но Мияки ее решил. В ткацкий станок заправлял одну нить, управлял ею через компьютер и связал некую трубу со встроенными швами, которые выглядят как едва заметные контуры. Так и продавали. По факту трубу вместо свитера, шапочки и платья. Ты домой приносил эту трубу, брал в руки ножницы, Каждый предмет одежды нужно было просто вырезать из этого полотна ткани, как бумажную куклу, и надеть на себя. Что это, как не соединение моды, современного искусства и технологий? И если про такие факты мало кто знает, то про дружбу Мияки и Стива Джобса нам рассказывали из каждого утюга. Поэтому обыватель знает, что Джобс все время ходил в черной водолазке от Мияки. Но есть нюансы, о которых я сейчас расскажу. Они познакомились в 1990 году, когда Джобс побывал в офисе Sony в Японии и увидел там униформу сотрудников компании. Он попросил Мияки сделать то же самое для него и его команды. Японский дизайнер просьбу выполнил, но команда Джобса слишком прогрессивная и свободолюбивая, и она восприняла дресс-код как ограничение и отказалась носить униформу. А для Джобса Мияки скроил водолазку, причем специально под его покатые плечи, и подарил партию из 100 штук. А то некоторые до сих пор наивно полагают, что богатый Стив Джобс в буквальном смысле ходил все время в одной и той же водолазке. К сожалению, я ограничена по времени, поэтому предлагаю вам самостоятельно продолжить изучение наследия Исея Мияки. Там еще много интересного со словами «впервые». Например, прозрачные лонгсливы тату с принтом, имитирующим татуировки. Такой трибьют рок-н-роллу и современному искусству. А также оммаж традиционному японскому тату-искусству якудзы. Да, это впервые на подиуме показал Мияки. А Жан-Поль Готье, Мартин Маржела и другие дизайнеры спустя много лет продолжали вдохновляться наследием великого японского дизайнера и тоже демонстрировали нам прозрачные лонгсливы с татушками, как бы набитыми на теле модели. Изучайте моду, это расширяет ваш интеллектуальный горизонт. А закончить этот выпуск азбуки моды предлагаю традиционно. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Мустафа Сандал, истории на волне стоп. Челябинске почти 7 вечера. Друзья, на этом моя история на сегодня в эфире закончена. Я, Оля Деева, с вами прощаюсь уже до завтра. Но в эту пятницу буду с самого утра вас ждать на волне 100% комфорта, чтобы просыпаться, бодриться, вставать с нужной ноги и настраиваться на хороший день. Поэтому в 7.00 жду вас здесь, на волнах музыки высшей пробы. Но пока рубрика «Люкс Тайм» звучит, в которой Кенни Джи и Бебель Жильберта, «The Girl from Ipanema».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области в первом чтении приняли законопроект о развитии ответственного ведения бизнеса. Его инициировал губернатор Алексей Текслер. Документ предполагает создание регионального реестра добросовестных компаний со статусом «ответственные» на основе ЭКГ рейтинга «Экология, кадры, государство». Критерии статуса еще предстоит утвердить. Компании, попавшие в реестр, смогут рассчитывать на меры поддержки. Консультации, содействие в участии в выставках и конференциях, публикации аналитических материалов. При принятии в трех чтениях он вступит в силу с 1 января 2027 года. Госавтоинспекция Челябинска усиливает контроль за водителями мототранспорта из-за роста числа аварий. С 14 по 24 сентября в городе зарегистрировано 15 ДТП с участием мототранспорта. 3 байкера погибли на месте, 6 человек получили ранения, сообщила пресс-служба ведомства. Запланированы дополнительные рейды и специальные мероприятия по выявлению нарушителей. Особое внимание будет уделено ночным гонкам и вождению в нетрезвом виде. На телеканале ОТВ покажут премьеру вертикального сериала «Женя плюс Женя», снятого в Челябинске. Это первый проект такого формата на телевидении. История о подростках-курьерах, их дружбе, проблемах и взрослении. Съемки прошли в узнаваемых локациях города. В проекте участвовали челябинские музыканты, региональные бренды и более 100 жителей города и области, в том числе в массовых сценах. Среди актеров – Михаил Пальцеймак, Арсен Карапетян, Максим Белопухов. Премьера состоится 26 сентября в 19:30, повтор серии 27 сентября в 13 часов. Сериал также можно будет посмотреть на сайте 1obol.tv. Информационный партнер проекта – медиахолдинг «Первый областной». О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 16. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Серый бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов.

0: миллионов рублей, расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте по контракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет. Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Диатоника на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте! В эфире «Диатоника». Диалог по белым клавишам. Программа о том, как звучит возвращение к себе.
2: И мы ее ведущие, психолог и искусствовед Юрий Гельстром.
0: И музыковед и оперная певица Дарья Аброськина.
2: Знаешь, Дарья, в опере есть одна опасная привычка – заставлять зрителя верить, что настоящая любовь обязательно побеждает время. Даже если герои гибнут, музыка утверждает – их чувства остались абсолютным, незапятнанным, вечным.
0: О да! В партитурах любовь всегда монументальна. Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта. Но за пределами сцены мы остаемся с простым человеческим вопросом. А что вообще такое любовь? Бывает ли она вечной на самом деле? Или это красивое утешение, которое мы выдумываем, чтобы не чувствовать сквозняка в пустой комнате?
2: Психологически вечность часто оказывается ловушкой. Мы берем чувство, консервируем его в памяти и годами носим с собой. И сегодня мне захотелось сопоставить две совершенно разные книги, где герои проносят любовь через десятилетия. С одной стороны, знаменитый эпистолярный роман Сесилии Ахерн «Там, где кончается радуга», а с другой, вышедший совсем недавно, грустный и честный роман Андрея Дмитриева «Ветер Трои».
0: У Ахерн получилась классическая мелодрама, которую обожают миллионы. Рози и Алекс. С 7 лет записочки на школьных уроках, потом открытки, эмейлы, чаты, телефонные звонки. Почти полвека они не могут совпасть. То он женится, то она случайно беременеет от другого, то океан между Дублином и Бостоном.
2: И заметь, Дарья, роман ведь целиком состоит только из этих сообщений. Мы видим не быт, а события и слов. В этом и кроется главный фокус Ахерн. Ее герои сохраняют трепет именно потому, что они не соприкасаются в реальности. Они не делят совместную рутину, не знают усталости, не видят утренней раздражительности друг друга.
0: Получается, их любовь заключена в переписке? Как идеальная кантилена, которую композитор написал на бумаге, но ни один певец не рискнул спеть живьем, боясь сорвать голос.
2: Именно. Это сентиментальная мечта о том, что время не имеет власти над детским чувством. И в 50 лет, когда Алекс и Рози наконец открывают дверь в гостиницу у моря и делают шаг навстречу, читатель плачет от счастья. Нам подарили сказку. Подождите полвека, и радуга не погаснет. А человек останется тем же мальчиком из школы.
0: Но, Юрий, жизнь ведь устроена куда сложнее. И вот здесь вступает роман Андрея Дмитриева «Ветер Трои». Тут совсем другое дыхание. Никакой сладости. Сентябрь 2020 года. Стамбульский аэропорт и полифония голосов друзей, рассказывающих о Михаиле Тихонове, Тихоне, человеке с редким обаянием, умом и медной сединой.
2: Да, Тихоня влюбился в 16 лет по-настоящему. И эту любовь он пронес через всю жизнь. Казалось бы, фабула та же, что и у Ахерн. Разлука длиной в 4 десятка лет. Но как безжалостно и точно Дмитриев показывает их встречу. Никакого голливудского хэппи-энда. Прошлое, увы, не склеивается.
0: У Дмитриева есть поразительная мысль. Любовь может быть целью всей жизни, но сама по себе она ничего не решает. Встречаются двое взрослых, проживших отдельной жизнью людей, изменившихся собственными травмами. «Ветер Трои» — это ведь метафора древнего пожарища. Город давно сгорел, а человек все пытается дышать тем остывшим воздухом.
2: С точки зрения психологии, это потрясающий портрет травмы фиксации. Когда мы объявляем юношескую влюбленность единственной вечной любовью, мы часто просто отказываемся взрослеть. Тихонин держится за образ любимой как за щит от настоящей жизни. И встреча спустя 40 лет показывает правду. Время, увы, необратимо. Любовь не отменяет старение, не стирает прожитых лет и не возвращает 16-летних мальчиков и девочек.
0: Юрий, ты говоришь, как строгий доктор. Но от этого ведь так щемит сердце. Если у Ахерн сладкая иллюзия, а у Дмитриева пепелище трое, неужели у нас нет надежды? Что же тогда такое любовь, если она не вечна?
2: А надежда, Дарья, начинается там, где кончаются иллюзии. Любовь – это вообще не памятник и не музейный экспонат. Мы часто думаем, что любовь – это статичное существительное. Нашел, спрятал в карман и несешь до финала. Но любовь, по-моему, это глагол, это процесс.
0: То есть не застывший аккорд, а развитие темы. Как в сонатной форме, где есть главная партия, которая сталкивается с побочной, меняет тональность, проходит через кризис разработки и звучит в финале совсем иначе, взрослее и глубже.
2: Именно так. Вечность любви измеряется не количеством прожитых порознь лет и некрасивыми письмами. Вечность – это способность сегодня, в эту самую минуту, видеть рядом живого, несовершенного человека. Прощать ему усталость, морщины, дурное настроение, не убегать детские фантазии, как у Ахерн, и не оплакивать сгоревшую юность, как у Дмитриева.
0: Наверное, настоящая нежность – это смелость признать, что любовь смертна и хрупка. Но именно поэтому она так драгоценна прямо сейчас.
2: Если вам сегодня вечером есть кому заварить чай, кого обнять или просто молча выслушать, не откладывайте это на 40 лет. Не ждите писем на край радуги. Живите в настоящем.
0: С вами была программа «Диатоника», Дарья Аброськина
2: и Юрий Игельстром. До встречи в эфире. Берегите друг друга.
0: «Диатоника» на радио 100 с Юрием Игельстромом и Дарьей Аброськиной.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Банк России ожидает, что предложение топлива восстановится в текущем году. Об этом сообщается в ответах регулятора на вопросы пользователей в соцсетях. ЦБ делает то, что должен делать в текущей ситуации для снижения инфляции. А правительство и региональные органы власти со своей стороны делают все, чтобы нормализовать ситуацию с топливом, говорится в сообщении. Согласно прогнозу регулятора, в этом году предложение топлива восстановится, а при последовательной политике ЦБ инфляция в следующем году снизится до 4%. Новый сезон шоу «Виа Суперстар» на телеканале НТВ выйдет в память о музыкальном критике Сергее Соседове. Так как проект был записан заранее, зритель сможет увидеть телеведущего на экране. В монтаж не будут вносить изменения, сообщил РИА Новости его коллега по проекту, журналист Вадим Докменев. Критик скончался в среду в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал несчастный случай. Телеведущему стало плохо на лестничной площадке в гостинице в Нерюнгри. Соседов приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Введение компании Google механизма верификации разработчиков может повлиять на возможность установки российских мобильных приложений на Android. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Он отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи приложения уже были удалены из магазинов. По словам министра, ведомство оценивает риски и формирует совместно с отраслью предложения по их минимизации. Ранее в августе в блоге для разработчиков Android сообщалось, что Google ведет обязательную регистрацию для них, без которой пользователи не смогут устанавливать приложения на устройства на этой операционной системе. Горящих туров в Египет на осенние каникулы не будет. Снижение цен не ожидается, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Предложения могут появиться лишь на менее востребованные отели. За год стоимость туров в Египет выросла на 5-15%. Среди причин – рост курса доллара и повышение тарифов египетскими отелями. Однако на спрос это почти не повлияло. О погоде на завтра. В пятницу в Челябинске будет малооблачно, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха от 4 до 6 градусов тепла, завтра днем плюс 16. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Юкстайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервилль на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилль на радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

0: Кавервилль на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилль на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».
4: L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalisez tes rêves à l'hôtel d'amour.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс-тайм на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

Marvelous. You should care.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».